взяла эту тюк. Хватает на неделю. 12 евро на неделю. Я 3-4 сигареты. А раньше курил 15 лет. День пачка. Приехал сюда, было 3 блока. День. Потом бросил на потом.